0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

пожары на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжается голосование за общественную территорию. Россиянам рассказали, на каких заводах выгодно работать в настоящее время. Дизайнеры назвали популярные интерьерные стили. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается всероссийское голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральной программе, пишут СМИ 44. В настоящее время свои предпочтения выразили почти 32 тысячи горожан. Лидером по числу голосов остается пляж на реке Кострома вдоль Речного проспекта. Вторую позицию занимает сквер Виктора Бочкова в районе беседки Островского. Замыкает же тройку лидеров территория между улицей Профсоюзной и домом 59 микрорайона Давыдовские 2. Далее на очереди следует парк-санатория Костромской и скверы за зданием спортивного комплекса «Спартак». Также в перечень для голосования в этом году включены территория между Нейским и Судиславским проездами и в парке в районе улицы Озерной. Костромичи могут сделать свой выбор до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру, а также с помощью волонтеров. Россиянам рассказали, кому сейчас выгодно работать на заводах, пишет газета «Ру». По словам экспертов, заводы в России делятся на две основные категории. Первая – государственный сектор, включая оборонную промышленность. Здесь сотрудники получают гарантии от призыва, стабильные контракты, а также социальную поддержку в виде санаториев, детских садов и компенсации профзаболеваний. Однако зарплаты там часто ниже рыночных. Вторая категория компаний, которые остались после ухода западных игроков. Предприятия вроде Coca-Cola и Mars сохранили западные стандарты, достойный социальный пакет, премии, а иногда даже 13-ю зарплату. Средняя зарплата для линейного персонала на производстве составляет от 70 до 120 тысяч рублей в месяц. Это касается рабочих, сварщиков и токарей. Кроме того, сумма сильно зависит от региона, специальности и компаний. Интерьерные тренды, как изменения в моде, искусстве и культурной повестке, отражают запросы общества и настроение времени, пишут «Известия». Одним из ключевых направлений эксперты называют арт-деко, который сегодня переживает заметную трансформацию. Такой интерьер выбирают те, кто стремится добавить пространству выразительности, характера и изысканности, сохранив при этом ощущение гармонии и современности. Вторым трендом стал теплый минимализм. Его популярность напрямую связана с желанием людей создать дома атмосферу уюта и защищенности на фоне высокой динамики современной жизни. Этот стиль строится на использовании натуральных материалов, природных оттенков, мягких форм и тактильных поверхностей. Пространство остается лаконичным и функциональным, но при этом выглядит живым и комфортным для повседневной жизни. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 19 мая. Отмечается День пионерии. Ты был пионером?
1: Да, я был пионером.
0: И конечно, я был пионером. Да. А еще День русской печи. День конной авиации. Даже такая имеется. Да, представляешь себе? И день рождения кубика Рубика. Вот кубик Рубика у меня тоже был. И змейка была.
1: Змейка Рубика тоже, да. Кубик — это одна из самых продаваемых игрушек в истории. Он бывает различных форм и размеров. Но многие, конечно, не задумываются, насколько эта головоломка повышает концентрацию и внимание. Идея создания кубика возникла у венгерского скульптора и архитектора Эрнё Рубика в 1974 году, когда вашему покорному слуге был ровно год. Рубик преподавал в Академии Будапешта и никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для наглядности Рубик изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков. Сложить их в один цельный куб с одноцветными сторонами ему удалось не сразу. Много времени пришлось потратить на создание самого механизма. И вот через год в Венгрии Рубику выдали патент на волшебный магический куб. Через 2 года в магазины поступила первая партия развивающей игрушки. Заинтересованные в кубике американцы столкнулись с препятствием в виде венгерского патента, который не имел силы на территории штатов. Но чтобы решить эту проблему, в 80-м году изобретение переименовали в кубик Рубика. И вот, насколько я помню, да, вот первые кубики Рубика появились в Советском Союзе, в Москве, как раз вот в дни знаменитой Олимпиады. За время существования продано так много чудо-кубиков, что ими можно как минимум 3 обернуть планету. Продано примерно 350 миллионов.
0: Я не знаю, зачем кубиками планету оборачивать, но у меня случай был в пионерском лагере.
1: Да-да.
0: Девочка одна никак не могла собрать этот чертов кубик Рубика, а они там поспорили с другой, что она его соберет, и вообще ей это легко и просто сделать. Uh-huh, uh-huh. И вот время подходит к концу, да, она что делает? Она, значит, отковыривает наклейки и переклеивает их так, как надо. Вот это я понимаю полет мысли.
1: Находчивость.
0: Да, находчивость. В общем-то, выиграла тогда она спор. Я знала, что это так. Я не сдала, конечно, это была моя подруга. Да что там, это была я.
1: Пара-парам-пам.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
5: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступает этому городку. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 26%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Утреннее шоу «Батарейки». «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили про отпуск поговорить. Ну а что, лето все ближе и ближе, и многие именно летом все еще по привычке уходят в отпуск. Хотя, говорят, лето может быть когда угодно, если у тебя есть деньги. Но у россиян набирает популярность другой необычный туристический тренд. Свой день рождения можно отметить в регионе, номер которого совпадает с возрастом. Ну, например, если вам исполняется 50, вы можете вполне себе отправиться в Московской области потусить там. Если 78, добро пожаловать в северную столицу. Но если до 78 еще далеко, а в Петербург хочется, можно тогда взять человека, которого, например, день рождения 7 или 8 числа. И 7 приехать в Санкт-Петербург, а 8 еще куда-нибудь, ну, например.
1: Какая вообще удивительная хитрость. Сколько вот границ раздвинуто, да, при помощи такой, казалось бы, нехитрой логики.
0: Да, а можно еще сложить 7 плюс 8, да, и вот получившееся число, а число получилось 15.
1: Если
0: вам исполняется 15 лет, идите и дергайте маму за юбку и говорите: мама, мне 15, мне нужно Санкт-Петербург.
1: Вот, а мне в этом
0: мне
1: году...
0: Мне по радио сказали.
1: Мне в этом году в сентябре исполняется 53, и мне ужасно с этим возрастом повезло. Я вообще все комфортнее и комфортнее ощущаю себя в своем возрасте. Так вот, в этом году мне грезится Великий Новгород и Новгородская область. Я очень люблю эти края, они замечательные.
0: О, так это недалеко.
1: И недалеко, и недорого.
0: Да. Ничего себе, как тебе повезло.
1: Конечно.
0: А у меня там где-то на горизонте маячит Магадан. Вот.
1: Да ладно, ты нормально же себя вела все это время.
0: Да.
1: За
0: нет,
1: что мы...
0: А почему нет? А ты знаешь, а вот многие туристические маршруты по России, они неизведанные, а на самом деле там очень прикольно. И есть на что посмотреть, и есть чему удивиться. Даже если там просто голая степь... Ну, ты видел когда-нибудь голую степь? Я нет. А это значит, что и голая степь тоже тебе, ну, придется по душе. Просто для, скажем так, для визуального...
1: пространственного ощущения.
0: Вот. Потому что ведь чем больше ты, чем больше у тебя каких-то новых визуальных образов, тем лучше у тебя работает мозг.
1: Ну да, действительно, ты абсолютно права, потому что есть потрясающие заповедные, очень красивые места, к сожалению, абсолютно не обустроенные для путешествующих туристов, где вместо одеяла можно накрыться...
0: лопухом.
1: Пушистой еловой лапой.
0: Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, в наш телеграм-канал Радио Ваня FM. У нас еще есть канал в Максе. Там тоже можно оставлять свои сообщения. Кстати, в телеге можно оставлять голосовые сообщения. Но не забывайте, пожалуйста, и в Максе, и в телеграме представляться, говорить, как вас зовут, потому что никнеймы бывают такие, что прямо даже и не прочитаешь. Ну и, конечно, рассказывать, из какого вы города. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный худи «Радио Ваня». Вот.
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, без четко поставленных целей день может пройти зря. Определитесь.
2: Овны, женщины, ваш эмоциональный фон нестабилен. Смотрите, как бы не спровоцировать на этой почве парочку серьезных конфликтов.
1: Тельцы, мужчины, вам достаточно быть последовательным и обдумывать каждый свой шаг, тогда никто не сможет вам помешать.
2: Тельцы, женщины, возможно, неожиданные, но очень приятные визиты влиятельных и просто милых вам людей.
1: Близнецы, мужчины, стоит как можно внимательнее следить за своими словами и контролировать эмоции.
2: Близнецы, женщины, вам показаны разнообразные творческие занятия и общение с детьми.
1: Раки, мужчины, вам везет, так что не бойтесь нарушать правила и больше доверяйте своей интуиции.
2: Раки, женщины, ваша личная жизнь сегодня не потерпит суеты. Она требует последовательности в поступках и в стремлениях.
1: Львы, мужчины, вы станете мудрее прямо на глазах у удивленных близких и сможете сделать очень непростые, но верные выводы.
2: Львы, женщины, вам захочется проявить себя, но только очень осторожно, особенно если речь идет о делах семейных.
1: Девы, мужчины, у вас немного разные взгляды на мир с любимым человеком, но это не критично, не надо из-за этого расставаться.
2: Девы, женщины, у вас, вероятно, ценные подарки, а общение с друзьями будет в радость и на пользу.
1: Весы, мужчины, вас потянет на острые высказывания и даже шумные выяснения отношений. Воздержитесь от этого, это не ваш стиль.
2: Весы, женщины, вам стоит раскрыть себя в творчестве. Рисуйте, танцуйте, музицируйте, вышивайте крестиком, в конце концов, ну или что там вам больше нравится.
1: Скорпионы, мужчины, если вы будете способны в нужный момент забыть о своих интересах и пойти на уступки, день сложится очень удачно.
2: Скорпионы, женщины, вам лучше прислушиваться к советам и принять во внимание чужой опыт, в том числе и не самый приятный.
1: Стрельцы, мужчины, ответы на все беспокоящие вас вопросы кроются в недавнем прошлом. Просто проанализируйте события, и разгадка придет сама.
2: Стрельцы, женщины, есть шансы восстановить отношения, которые были разрушены по непонятной вам причине.
1: Козероги, мужчины, расслабляться нельзя, добиться результата поможет разумный подход к делам.
2: Козероги, женщины, вы сможете разрешить давние конфликты в семье. Правда, придется пойти на компромисс, но это всем только на пользу.
1: Водолеи, мужчины, вам противопоказаны новые знакомства, они скорее принесут проблемы, чем радость.
2: Водолеи, женщины, у вас пришло время пожинать плоды своей деятельности. Ну, урожай-то в целом неплохой.
1: Рыбы, мужчины, это день перемен, истинное значение которых откроется вам чуть позже.
2: Рыбы, женщины, отстаивая свою правоту, будьте корректны. Сегодня это очень важная мера предосторожности.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
3: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Вспоминать самые прелестные вот эти вот дни, ну не то чтобы дольче фарниента, как итальянцы любят говорят, вот это сладостного безделья. Нет, отпуск может быть абсолютно разным, может быть чисто таким овощным пляжным, а может быть невероятно деятельным, активным, там, когда ты по узким улочкам Лиссабона куда-то там забираешь на какие-то крепости непонятные.
1: Ой, я тебя умоляю, ну какой Лиссабон, Алеша? У нас такая большая страна. У нас этих Лиссабонов, знаешь ли, и на востоке, и на западе. Мы сегодня решили спросить у вас о самом необычном вашем отдыхе. Вот он прям запомнился вам. Ух! И, может быть, не потому, что там было очень классно, а потому, что вы всей семьей объелись слив. Или, например, поехали в Лазаревское, купили у бабушки бутылочку домашнего красного, и было вам приятно потом.
0: Вы, простите, все звезды пересчитали в ночном небе. Абхазия.
1: Ты знаешь, на моей памяти вот самый классный отдых случается тогда, когда ты его вообще не планируешь. Предположим, мы как бы хотели поехать в одно место. Вот было такое дело. Не буду сейчас по территориально уточнять. Но вот хотели в одно место поехать. Но так вышло, что в результате некоторых манипуляций нам пришлось остановиться на 3 дня в другом месте. Ну, чтобы подождать, пока там освободится дом, который еще был пока занят, который мы арендовали. И вот каждый раз, когда случается вот такая вот нечаянная история, она бывает самая классная. То есть ты случайно останавливаешься где-то и думаешь, да лучше бы ты тут весь отпуск и провел. Но, возможно, у вас не так. Возможно, вот вы запланировали поехать в Геленджик, да, или там в Дивноморск.
0: А застряли на скале в Ницце.
1: Это, конечно, интересно. Как-то раз мы ехали по навигатору, это еще было до того, как навигаторы случились в телефонах, а еще были такие отдельные навигаторы.
0: Да, помню.
1: И вот мы едем по навигатору, и он говорит, едьте прямо, прямо, прямо, и мы останавливаемся. Говорит, вы приехали, мы стоим, значит, и не понимаем, мы же не сюда планировали, а потом поднимаем голову, значит, тот дом, куда мы хотели приехать, он на скале. А навигатор говорит, вы приехали, а потому что мы под скалой стоим. Ну и классно, конечно.
0: Слушай, а у меня приятель, тоже радиоведущий здесь в Петербурге на соседней радиостанции, он обожает Канны. Ну вот у него прям такая вот, да, говорит, хотя бы на недельку в год, но обязательно там с большой компанией друзей, они снимают дом, это, в общем, оказывается совсем недорого, и говорит, как-то сняли какой-то новый дом, там шале небольшое, вот, и посмотрели наверху на скале кто-то знакомый, пригляделись, а это Элтон Джон.
1: Ничего себе!
0: Элтон Джон!
1: Слушай, ну, я вот честно, честно старалась не хвастаться, да, и не говорить, в каких местах я была и где был этот дом.
0: И везде-то вы побывали, да.
1: Вот, но раз уж ты говоришь про Канны, что? А я была в Сан-Тропе.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались.
5: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
7: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

что было в ЕС, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ. Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме приступают к обработке городских территорий от борщевика. В России приняли ГОСТ на перевозку детей. В России напечатают двигатель для малой авиации на 3D-принтере. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартует первый этап плановой обработки общественных территорий от борщевика Сосновского, пишут СМИ-44. В перечень обработки включено 108 очагов произрастания борщевика. Зоны обработки были определены по итогам квартирования. Среди них территории на улицах Индустриальной, Гальческой, Базовой, в Парке Победы, микрорайонах Черноречья, Юбилейном и других. В случае обнаружения сорного растения на территории города, костромичей просят сообщить информацию о месте его произрастания в МКУ «Чистый город» по телефону 42-62-61. Если борщевик был замечен на частной территории, в этом случае можно обратиться в управление архитектурой по телефону 32-70-67. Во избежание административного наказания жителей частных домов призывают в короткие сроки самостоятельно уничтожить борщевик на своих территориях. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, регулирующий безопасность перевозки детей. Документ планируют ввести в силу в сентябре этого года, пишут «Известия». Новый ГОСТ определяет стандарты для анализа риска при перевозке детей и обучающихся. Документ предусматривает комплексный подход к выявлению, оценке, предупреждению, контролю факторов, которые влияют на безопасность таких перевозок. Особое внимание уделяется оценке рисков при подготовке рейса, посадке и высадке пассажиров, а также во время движения по маршруту. Инженеры Московского авиационного института предложили проект авиационного электродвигателя, большую часть деталей которого изготовят посредством 3D-печати, пишет «Известия». Планируется, что такая разработка уменьшит сроки изготовления и стоимость агрегатов. По словам специалистов, номинальная мощность двигателя составит 50 кВт, а пиковая до 80. С помощью аддитивных технологий изготовят элементы корпуса и магнитопровод с атора и специального сплава. Напечатанные двигатели подойдут для небольших самолетов и электромобилей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На Радио Ваня.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Всем доброе утро, друзья. Так, значит, рассказываю еще раз. У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. В свой день рождения люди отправляются в тот регион, сколько лет им исполняется, ну, номер которого совпадает с их возрастом. Еще есть такая забава. Вы приобретаете тур в неизвестность. То есть берете билет на самолет, который летит неизвестно куда, приземляетесь и очень сильно удивляетесь. Вот тоже один из трендов. И вот Оксана в нашем канале в Максе отметилась. Доброе утро из Санкт-Петербурга, пишет Оксана. И мне в этом году исполнится 53 года. И вот я и приобрела на майские праздники тур в неизвестность, как раз тот самый. И попала в Великий Новгород. Ну, тур в неизвестность можно приобрести либо за границу, либо по России. Очень рекомендует Великий Новгород Оксана. А ты, Алешка, в сентябре можешь тоже туда отправиться. Но ненадолго.
1: Мы уже говорили, да.
0: На два дня. Потому что отпуска у тебя осенью не предвидится, а на больше я тебя не отпущу.
1: Ты моя золотая. Да я на больше и, так сказать...
0: От тебя и не уеду.
1: Да. По разным причинам, да. Андрей Лопашинов, очень остроумное сообщение в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Большой привет из Мичуринска, а мы поедем на день рождения сына в Петербург. Но без сына, разумеется.
0: Ничего себе, а он, пускай, с друзьями там где-нибудь тусуется. Татьяна Куркина, самый запоминающийся отдых, а мы сегодня все-таки говорим о том, что вам запомнилось больше всего из последнего, это археологические экспедиции. И солнце, и река Волга, и большая помощь ученым. Ну ты же тоже в археологических экспедициях был, Алеша.
1: Бывал. Расскажи. Слушайте, это прекрасно, причем в любую погоду это безумно интересно. Ну, не знаю, мне повезло, когда я копал в Старой Ладоге здесь под Петербургом. Было очень хорошее лето 91-го года. И там гигантский раскоп. Это такая яма 5-метровая, ребят, представляете? Со специальными лестницами, чтобы туда можно было безопасно спуститься. И мы находили всевозможные пряжки для ботинок, наконечники стрел, огромное количество бус. Я помню, обнаружил целую россыпь рыбьей чешуи. Ну, понятно, люди жили, да, как-то одевались красиво.
0: Слушай, я из самого интересного, что находила, это секретики подружек. Ну, вот эти секретики, которые под стеклышком.
1: Под стеклышко.
0: Да-да-да, делали всякие разные фантики, цветочки, да, бусинки. Да. Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Вы, кстати, тоже можете там его оставить. От конфетки Поли. Доброе утро из города Новая Ляля. Меня зовут Полина. А мы в этом году едем в Санкт-Петербург. И это будет медовый месяц.
1: Юля Филь в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Если по тренду, то мне в этом году надо мчаться, вот, собственно, как и тебе, в Магаданскую область. Ну, такое себе, хотя лучше, чем на работе. Я на этой неделе уже буду в отпуске в планах посещения кладбищ, мужского монастыря. Короче, ищите меня в малолюдных местах и прочих заброшках. Всем доброе утро.
0: Друзья, рассказывайте, где вы провели самый незабываемый отпуск. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную худи от Радио Ваня.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Они на дрейф, а

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-8-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
4: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступает этому городку. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 26%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня. Чтобы...

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Вторник, и сегодня вы нам рассказываете о своем самом незабываемом отдыхе, отпуске, ну и так далее, всяких приятных путешествиях. Дело в том, что последнее время в нас, в России, набирает обороты такой новый туристический тренд. Люди едут в тот регион, номер которого соответствует их возрасту. И вот Ульяшка Брылева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Вчера у меня был день рождения, но в Калугу я не поехал, это 40-й регион, а осталась в Петербурге. Лучший мой отпуск, день рождения в Риме, загадала в предыдущий встретить в Италии, а уже в Риме загадала желание встретить свою любовь, соответственно. Угу. Любовь-то встретила, прямо в этой же поездке, прямо в Италии, и даже родила дочку спустя 2 года, но замуж так за него и не вышла, а дочке уже 10 лет, так и живем по разным странам, но зато
1: подождите,
0: дочь наполовину итальянка.
1: Ульяна, так а вы живете по разным странам, но вы как будто бы, ну, типа пара все еще, да, хоть и...
0: Я, ну, понимаешь, люди вполне, возможно, сохранили очень хорошие такие дружеские, теплые отношения, но как-то ближе решили не сходиться.
1: Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» от Алинки. Рассказывает она про отдых в Дагестане, как они полезли в горы 12 километров. Вода у них закончилась, пришлось пить из какого-то непонятного источника. На скалы они карабкались, в домик на горе пришли, а гиду стало плохо. А делать непонятно что, потому что интернета нет. Организатор тура пошла искать связь, чтобы вызвать МЧС. Пропала на 2 часа. Мы не знали, жива ли она вообще. В итоге вернулась. Потащила нас в обратную сторону. Там МЧСники, а у них автобус на 8 человек рассчитанный. А нас 16, и их еще 4. В общем, ехали мы как кильки в банке в этом автобусе. Ну, в итоге нас вывезли с этих гор. Все было хорошо. Но мне было 18 лет. Это был мой первый отпуск самостоятельных путешествий, и я не понимала все опасности, и даже какое-то приключение, мне казалось, интересное случилось у меня. А вот у взрослых, я думаю, в том туре добавилась пара седых волос.
0: Екатерина Лоскутова ВКонтакте. Привет из Сыктывкара. А если сложить все наши дни рождения, да, вспоминаем текущий тренд, то нам с семьей пора собирать чемоданы в Тюмень. Я посмотрел, Тюмень — это либо 72, либо 172. Ну, а так, в конце мая в Мордовию намылились, в августе в Татарстан, в ноябре в Киров. А если сложить дни рождения детей, то можно и в Архангельск. Архангельск — это у нас либо 29-й регион, либо 129-й при нехватке автомобильных номеров.
1: Так, друзья, я еще раз напомню, мы там не дни рождения складываем, а возраст, который вам исполняется.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про отпуск, про путешествия, которые вас больше всего впечатлили, запомнились. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Кстати, вот по поводу сообщения от Андрея, который собирается на день рождения сына в Петербург, но без сына. А я вообще всегда считала, что день рождения должна в первую очередь отмечать мама ребенка. Вообще-то это она его родила. Кто больше всего постарался, если бы не мама, был ли бы ты на свете? Поэтому очень хорошая идея поехать без ребенка, отдохнуть и маме дать тоже какую-то свободу действий.
1: Не знали. Валентина Безумова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Я так люблю тепло, его у нас так мало, а самом необычном отдыхе, ну, такого не было. Я мало где бывала, только в близлежащих городах. И вот, наконец, впервые полетела в Сочи уже через неделю. Дорогая Валечка, вам прекрасного отдыха. И помните, что пить нужно в Сочи только бутилированную воду. И желательно посещать отдаленные пляжи, где как можно меньше людей.
0: Лариса Байкова. Мы с ребенком на 1 и 2 мая ездили в Карелию. Вот, казалось бы, 2 дня. А впечатлений, будто мы там неделю отдыхали. Понравился музей без крыши, называется Музей ангелов. Потрясающие скалы Рускеалы. Был у меня с ребенком и завораживал зип-лайн. Это когда тебя по канату спускают куда-нибудь очень далеко. А тут фотография, кстати, прилагается, если что. Вот, были в Бастионе в Сартовало. Там есть деревня викингов с кольчугами, шлемами. Добыли камешек, гранат из камня.
1: Ну, то есть, видимо, сам гранат, камень из какой-то грубой, более грубой породы.
0: Просто получили наслаждение от этих 2 дней. Ну и, как я уже сказала, вот фотки прилагаются. Глядя на них, хочется тоже что-нибудь из чего-нибудь добыть.
1: Женя, ВКонтакте каждый раз в свой день рождения я почему-то запоминаю, какая песня заиграет первой в наушниках. Тогда это была группа Superman Lovers с песней Starlight. Отличное начало дня, подумал я, спустился в метро. Сел, вы знаете, в Девяткино, а это крайняя станция красной ветки у нас метро в Санкт-Петербурге. А проснулся на другой, на другом конце, на проспекте Ветеранов. Ну, так себе история, конечно, но ради худи стоило попытаться.
0: Да, действительно, друзья, сегодня автор одного из комментариев получит в подарок фирменный худи от «Радио Ваня». Ну вот Женя пытался. А что из этого вышло, узнаем ближе к 11.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались! Рядом с ТРЦ «Коллаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: заряда. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области прошел полумарафон «Галичское Заозерье». Россиянам назвали условия выплаты по больничному после увольнения. В России утвердили стандарты подготовки будущих отцов к рождению ребенка. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел полумарафон «Галичское Заозерье», пишут СМИ-44. Всего на старт полумарафона вышли более 1500 легкоатлетов из Костромской, Ивановской, Ярославской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Маршрут полумарафона был проложен по исторической части Галича, сохранившей старинную застройку. Спортсмены пробежали между корпусами сами 200-летних торговых рядов вдоль берега Галичского озера по Рыбной Слободе, а также по улочкам с каменными купеческими особняками начала прошлого века. Полумарафон стал вторым турниром спортивно-туристического проекта «Галичское Заозерье» в этом году. Напомню, в феврале прошел всероссийский лыжный марафон, в марте состоялись соревнования по сноукайтингу, а впереди летний спортфест, веломарафон и дуатлон-кросс. Даже после увольнения сотрудник сохраняет право оформить больничный лист и получить соответствующую выплату, пишут «Известия». Согласно Трудовому кодексу, пособие по временной нетрудоспособности полагается тем, кто заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения. Основным условием для получения денег является отсутствие официального трудоустройства на новом месте в момент открытия больничного. Размер выплаты по такому листку составляет 60% от среднего заработка гражданина за последние 2 года. В Роскачестве уточнили, что в данном случае страховой стаж сотрудника значения не имеет. При этом оплате подлежит только заболевание или травма самого бывшего работника. Больничный по уходу за ребенком или иным членом семьи после расторжения трудового договора не оплачивается. Минздрав России утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовки будущих родителей, пишет газета.ру. Согласно им, организуют 5 занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, которые будут оплачиваться по медстрахованию. Одним из главных нововведений стало активное вовлечение в подготовку к родительству отцов. Их будут учить уходу за новорожденными и основам поддержки при родах. Занятия будут проходить в женских консультациях, в кабинетах психопрофилактической подготовки либо психолога социальной помощи. В обучении участвуют акушеры, гинекологи, терапевты, педиатры, психологи и соцработники. Кроме того, с будущими родителями специалисты намерены обсуждать темы грудного вскармливания, вакцинации, безопасности детей в автомобиле и профилактики несчастных случаев. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
2: Золото, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 19 мая. Отмечается День пионерии. Ты был пионером?
1: Да, я был пионером.
0: И конечно, я был пионером. Да. А еще День русской печи. День конной авиации. Даже такая имеется. Да, представляешь себе? И день рождения кубика Рубика. Вот кубик Рубика у меня тоже был. И змейка была.
1: Змейка Рубика тоже, да. Кубик — это одна из самых продаваемых игрушек в истории. Он бывает различных форм и размеров. Но многие, конечно, не задумываются, насколько эта головоломка повышает концентрацию и внимание. Идея создания кубика возникла у венгерского скульптора и архитектора Эрнё Рубика в 1974 году, когда вашему покорному слуге был ровно год. Рубик преподавал в Академии Будапешта и никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для наглядности Рубик изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков. Сложить их в один цельный куб с одноцветными сторонами ему удалось не сразу. Много времени пришлось потратить на создание самого механизма. И вот через год в Венгрии Рубику выдали патент на волшебный магический куб. Через 2 года в магазины поступила его первая партия развивающей игрушки. Заинтересованные в кубике американцы столкнулись с препятствием в виде венгерского патента, который не имел силы на территории штатов. Но чтобы решить эту проблему, в 80-м году изобретение переименовали в кубик Рубика. И вот, насколько я помню, да, вот первые кубики Рубика появились в Советском Союзе, в Москве, как раз вот в дни знаменитой Олимпиады. За время существования продано так много чудо-кубиков, что ими можно как минимум 3 обернуть планету. Продано примерно 350 миллионов.
0: Я не знаю, зачем кубиками планету оборачивать, но у меня случай был в пионерском лагере. Да-да. Девочка одна никак не могла собрать этот чертов кубик Рубика, а они там поспорили с другой, что она его соберет, и вообще ей это легко и просто сделать. Uh-huh, uh-huh. И вот время подходит к концу, да, она что делает? Она, значит, отковыривает наклейки и переклеивает их так, как надо. Вот это я понимаю полет мысли.
1: Находчивость.
0: Да, находчивость. В общем-то, выиграла тогда она спор. Я знала, что это так. Я не сдала, конечно, это была моя подруга. Да что там, это была я.
1: Пара-парам-пам.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более 1 000 000 людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступает этому городку. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 26%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Зинаида и ее любовь. Приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали, ребята, женское имя.
3: А на картинке подсказки, ой-ой-ой-ой-ой, огромный, мощный сумоист. Это такие дяденьки, которые очень много едят, а потом друг против друга борются. Но в данной конкретной ситуации дяденька здесь один, а второй, видимо, начинающий сумоистик. Он еще и не отъелся. Он, в общем-то, даже и, может быть, и не подойдет, потому что некоторые едят, а, как говорят, не в коня корм. Я вообще завидую таким женщинам. Это не женщины, а ведьмы. Она, значит, в себя складывает полкило пельменей, заедает все это бараньей ногой, запивает квасом, да, и не в голове, ни, как говорится, в другом месте.
2: Да, это она в гостях, а потом она приходит домой и уже с облегчением ужинает куском окорока копченого.
3: А другая мимо ресторана прошла, запах приятный втянула, пришла домой, встала на весы, плюс 5 кило. Знаешь, как в том анекдоте, я набрала 10 килограммов для роли.
2: Как Рене Зельвегер, да.
3: Да, да, да. А потом вспомнила, что никакая я не актриса. Вот. Итак, друзья, глядя на картинку, как маленький начинающий сумоистик пытается бороться против уже огромного матерого, мы угадываем имя женское.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получает 2 билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке радио Ваня.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: «Утренняя зарядка»
1: на «Радио Ваня».
2: Ребятки, всем привет! Здесь «Батарейки». Мы вас приглашаем в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали женское имя.
3: На картинке подсказки борец сумо и какой-то маленький человек, который пытается его победить. Какие варианты ответов вы предлагали? Очень много вариантов «Надежда». Но смотрите, против такого огромного человека маленький просто с одной надеждой не выйдет. Тут нужна какая-то уверенность. Мы загадали сегодня имя Вера. И это был правильный ответ, но начнем мы, конечно же, с неправильных. Вот Виктория. Очень понравился мне вариант ответа. Ну, победа.
2: Да.
3: Кто-то здесь точно одержит победу. А Катя, возьми телефон, его сейчас задавят тоже. Или Лена, например. Вот да, любовь к спорту, возможно, конечно, его вела. А может быть, его вела Василиса? Ведь у нас есть и такой вариант ответа.
2: Вот это премудрая, которая...
3: В конце концов, Тамара. Ну, Тамара, возможно, болеет за него где-то там на трибунах за своего суженого.
2: Это вот как вот в армянской знаменитой легенде про Ахтамар, да? Ну, это то же самое, что и Тамара. Одно и
3: да,
2: то же
3: или
2: имя.
3: Маргарита. Эта игра не будет забыта.
2: 206
3: ну,
2: килограмм цемента.
3: Да, кстати. Есть и такая история. Еще есть Рая, Варвара, Светлана. Ну, мне кажется, там уже пошли. Татьяна уже просто на всякий случай какие-то имена называются.
2: Просто красивые женские имена.
3: Вдруг,
2: да, в любом порядке.
3: Да, как я уже сказала, ну, конечно, непоколебимая вера в себя могла заставить выйти этого маленького человечка против этого большого человечища.
2: С правильным ответом поздравляем сегодня Ксению Колмогорцеву. Ксюша, дарим вам 2 билета на дискотеку СССР. Легендарный состав: Татьяна Буланова, Сергей Серков, ласковый Май, Нана, Чингисхан, Ингрид и многие другие. 4 часа только звезды, только хиты. Дискотека СССР 1 августа в Ледовом дворце 12+.
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Зеленый друг легкой посадки на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки и на радио Ваня уже пятую неделю.

0: предложили. У нас же конкурс был даже на имя для огурчика. Итак, друзья, неделя пятая, бутонизация и начало цветения. В этом во всем вы сможете убедиться уже сегодня днем. Очередная серия, видеосерия выйдет в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» после полудня. Ну а наша цель – поддержать растения в период закладки цветов. Что мы должны будем сегодня сделать? Ну, во-первых, внести очередное биоудобрение «Биоазофоска». Буквально на кончике ножа. Самое интересное, что эти удобрения живые. Это новое поколение удобрений, где биобактерии взаимодействуют между собой, попадая в землю в малом количестве.
1: Да, и поэтому мы их содержим в специальном мешке, чтобы они
0: не разбежались.
1: Не расползлись по студии.
0: Да, с помощью небольшой палочки мы аккуратненько внесем их в землю, перекопаем, польем, ну и, естественно, вернем нашего Вальтера обратно на окно. Мы его периодически приносим в студию, с ним тут разговариваем, а потом относим на солнечную сторону. Это очень важно, но главное не пережечь листики. Поэтому нужно немножечко занавешивать окошко, чтобы прямые лучи не попадали. Сегодня наш Вальтер, которого все сложнее и сложнее, знаете ли, уже таскать туда-сюда, покажется во всей красе. И вы убедитесь, что за 4 недели, я еще раз напомню, сейчас пятая у нас пойдет, за 4 недели это уже вырос не просто огурец, а огурец еще. Огуречище.
1: Огуречище, да. Ребята, дело в том, что поскольку огурец – это растение вьющееся, он усиками должен за что-то цепляться. Поэтому специально была придумана такая конструкция, которая позволит ему, огурцу, вверх расти свободно.
0: Не просто позволит, а уже позволяет. Я еще раз напомню, что следить за всеми этапами роста и нашим урожаем можно каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня» и в нашем сообществе ВКонтакте. У всех должен быть зеленый друг. А также живая земля для урожая Терравита, которая, как мы все уже выучили, хороша и плодовита. И удобрение с бактериями с уникальной формулой, которая сделает наш огурец молодцом.
2: Зеленый друг. Легкой посадки. Партнер проекта Терравита. Хороша и плодовита. Секрет урожая. Земля живая. Терравита. Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордвалд. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме определили победителей всероссийской велогонки. В Миноборнауке перечислили возможности получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Аналитики назвали самого популярного российского писателя 20 века. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области завершился первый этап масштабного веломарафона «Россия», пишут СМИ-44. Соревнования проходили сразу на двух площадках. В Нерехте состоялась профессиональная индивидуальная гонка на дистанции 44 километра. Спортсмены ехали через деревню Рудина и обратно. На старт вышли около 70 участников из 14 регионов страны. В Костроме тем временем прошел массовый любительский заезд, собравший более 500 участников. Они преодолели маршрут по центральной части города. Абсолютным победителем среди мужчин стал москвич Михаил Семин, а в женском зачете лучшей признана костромичка Марина Колескина. Следующие этапы веломарафона «Россия» пройдут в других городах Золотого кольца до 12 сентября. Второй в очереди будет Владимир, а завершится мероприятие в Москве. Российские вузы вправе начислять абитуриенту до 15 баллов за индивидуальное достижение, увеличив его шансы на зачисление, сообщает пресс-служба Миноборнауки. В ведомстве уточнили, что все достижения делятся на общие и целевые. Так, например, за значок ГТО, аттестат или диплом с отличием, участие в олимпиадах и волонтерских акциях, а также прохождение военной службы по призыву или контракту, можно получить до 10 баллов. Дополнительные очки приносит и наличие творческого или спортивного доп. Образования, а также статус победителя или призера национального либо международного чемпионата Обилимпикс. К целевым индивидуальным достижениям относят участие в профориентационных мероприятиях от заказчика целевого обучения. За такие достижения на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры начисляется 5 баллов, а для аспирантуры от 1 до 5. В министерство напоминают, документы, подтверждающие индивидуальное достижение, нужно подать не позднее дня завершения приема документов. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5 месяцев этого года, пишет газета.ру. Аналитики изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков также вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен. Третье место популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, а пятое – Александр Пушкин. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, без четко поставленных целей день может пройти зря. Определитесь.
2: Овны, женщины, ваш эмоциональный фон нестабилен. Смотрите, как бы не спровоцировать на этой почве парочку серьезных конфликтов.
1: Тельцы, мужчины, вам достаточно быть последовательным и обдумывать каждый свой шаг, тогда никто не сможет вам помешать.
2: Тельцы, женщины, возможно, неожиданные, но очень приятные визиты влиятельных и просто милых вам людей.
1: Близнецы, мужчины, стоит как можно внимательнее следить за своими словами и контролировать эмоции.
2: Близнецы, женщины, вам показаны разнообразные творческие занятия и общение с детьми.
1: Раки, мужчины, вам везет, так что не бойтесь нарушать правила и больше доверяйте своей интуиции.
2: Раки, женщины, ваша личная жизнь сегодня не потерпит суеты. Она требует последовательности в поступках и в стремлениях.
1: Львы, мужчины, вы станете мудрее прямо на глазах у удивленных близких и сможете сделать очень непростые, но верные выводы.
2: Львы, женщины, вам захочется проявить себя, но только очень осторожно. Особенно если речь идет о делах семейных.
1: Девы, мужчины, у вас немного разные взгляды на мир с любимым человеком, но это не критично, не надо из-за этого расставаться.
2: Девы, женщины, у вас, вероятно, ценные подарки, а общение с друзьями будет в радость и на пользу.
1: Весы, мужчины, вас потянет на острые высказывания и даже шумные выяснения отношений. Воздержитесь от этого, это не ваш стиль.
2: Весы, женщины, вам стоит раскрыть себя в творчестве. Рисуйте, танцуйте, музицируйте, вышивайте в крестиком, в конце концов, ну или что там вам больше нравится.
1: Скорпионы, мужчины, если вы будете способны в нужный момент забыть о своих интересах и пойти на уступки, день сложится очень удачно.
2: Скорпионы, женщины, вам лучше прислушиваться к советам и принять во внимание чужой опыт, в том числе и не самый приятный.
1: Стрельцы, мужчины, ответы на все беспокоящие вас вопросы кроются в недавнем прошлом. Просто проанализируйте события, и разгадка придет сама.
2: Стрельцы, женщины, есть шансы восстановить отношения, которые были разрушены по непонятной вам причине.
1: Козероги, мужчины, расслабляться нельзя, добиться результата поможет разумный подход к делам.
2: Козероги, женщины, вы сможете разрешить давние конфликты в семье. Правда, придется пойти на компромисс, но это всем только на пользу.
1: Водолеи, мужчины, вам противопоказаны новые знакомства, они скорее принесут проблемы, чем радость.
2: Водолеи, женщины, у вас пришло время пожинать плоды своей деятельности. Ну, урожай-то в целом неплохой.
1: Рыбы, мужчины, это день перемен, истинное значение которых откроется вам чуть позже.
2: Рыбы, женщины, отстаивая свою правоту, будьте корректны. Сегодня это очень важная мера предосторожности.
1: С вами Овен Варвар Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 19 мая. По народному календарю отмечается день Иова Горошника. Дело в том, что в этот день начинали на Руси сеять горох. Нет, его, конечно, сеяли еще раньше, на Егоре, но именно Иова прозвали горошником. В этот день так и говорили: приходи работать на белые горохи. Чувствуете? Чувствуете, какое несовпадение?
2: Несовпадение вообще по всем параметрам, потому что, во-первых, отсутствует рифма, да, просто чтобы легче было запомнить. А потом какие-то белые горохи. Я прошу прощения, это какая-то метафора, что ли? Это какое-то сравнение?
1: Это, видимо, какой-то сорт, может быть.
2: Вероятно. Королевский.
1: Вообще, горох и бобы были доступны всем. Даже беднякам. Не зря же существовала присказка «остаться на бобах». А еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что разводят эту культуру уже очень давно. Это было во времена царя Гороха. Так ведь? Так.
2: Поскольку роса в этот день обладает особенными силами, ей умывались для красоты, катались по ней, но не на гоночном болиде, естественно, а просто вот сами, так сказать, ложились на землю и катались. Или ходили босичком, это, знаете, для здоровья. Девушки на выданье собирали росу на рушник, произносили любовный заговор, высушивали полотенце на свежем воздухе, после чего вручали тому парню, в которого...
1: Хотели влюбиться или чтобы он в них влюбился.
2: Возможно, уже были влюблены и, так сказать, ну, то застолбить чувака.
1: Самое главное, не использовать росу просто так. Вот.
2: Нет.
1: Говорят, не нужна тебе роса, и не надо тогда по ней топтаться. Не нужно ее просто так сбивать с травы. Если уж сбил, то, пожалуйста, приложи руки к лицу. Возможно, ты станешь чуть моложе и румянее. А еще, друзья, в эту ночь могут присниться сны, означающие успех в ближайшем будущем. О нем скажут, например, движение. Если вы куда-то ехали, бежали, летели, ждите повышения по службе. О достижении желаемого будет свидетельствовать и любая завершенность во сне. Например, вы взобрались на гору, отстояли очередь, остановили автобус. Вот все, что угодно, главное, добились, чего хотели. Но если вдруг вы понимаете, что ваш сон как-то был не очень, вам нужно его отпустить. Как это сделать? Рассказать о видении, бегущей в воде. Она унесет весь негатив с собой, говорили мудрые старцы.
2: И причем самое интересное, что в плане бегущей воды подойдет, например, и сильное течение реки в вашем городе, а также простой водопроводный кран на кухне. Открываешь его, желательно, конечно, холодную воду, чтобы она просто подешевле, и рассказываешь, пересказываешь сон. Как вот за мной сегодня полчаса гналась черная пума.
1: А я муравей
2: при
1: этом.
2: А я при этом муравей, да. И мне удалось все-таки от нее забежать, спрятаться в коре дубка.
1: Ну и вишенка на торте. Если вы заснули днем, то сон исполнится через 6 лет. Надеюсь, вы это запомните.
2: Ничего, мы люди терпеливые, подождем. Уже подождем?
1: Уже никто никуда не идет.
2: Да, да.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь «Батарейки», вторник. Рассказывайте нам о самых необычных ваших путешествиях, отпусках. Ирина Штуль отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Самое удивительное путешествие было, когда мы с мужем и дочкой летели на Кубу. Ждем в аэропорту Москвы 31 марта наш вылет и понимаем, что в полете наступит 1 апреля. А это как раз день рождения дочери. Ну, мы пошли в дьюти-фри, купили подарок в самолете в 2 часа ночи, поздравили ее. Приземлились на Кубе. Дочка спрашивает: «Будете завтра меня поздравлять?» Мы удивились, но потом смекнули, что на Кубе-то еще 31 марта. Утром муж пытался купить цветы, но там это не принято. С клумбы нам сорвать цветы не дали.
1: Почему-то.
0: Почему? Удивительно. А от отеля дочери подарили торт странного зеленого цвета, ну и нам бутылочку винца. Регион у нашей семьи получился 121-й Чувашия, там еще не были. Но это мы напоминаем, что сейчас в России распространяется тренд день рождения свой отмечать в том регионе, номер которого соответствует вашему возрасту.
1: Ну, или возрасту всей вашей семьи. Вот Ирина посчитала, да, мама плюс папа плюс дочка, и получилось 121.
0: Да, ну, соответственно, складываются только возрасты, не дата, не даты не рождения. Даты рождения.
1: Да. Смешное сообщение от Ольги Владимировны о запомнившемся отпуске. В прошлом году у меня был весьма продуктивный. Я сломала палец на ноге, обгорела, а под конец отпуска уронила себе на голову старую металлическую лестницу. Ну, раз Оля нам пишет и вполне себе грамотно, значит, последствия ее миновали.
0: Кто-то подул, и все прошло.
1: Да.
0: У меня есть стихотворение, которое так и заканчивается. Подул бы кто, чтоб все прошло. Ну, а мы продолжаем. Да, мы тут, так сказать, не слезы ли собрались. Сергей Хапуженков. С днем пионерии всех, кто носил галстук. Между прочим, на календаре 19 мая, если кому-то что-то об этом говорит. Я считаю, пишет Сережа. Самый классный отдых – это рыбалка в лодке, в полулежащем положении.
1: Ой.
0: Спиннинг термосароматного кофе, бог знает чем приправленного. Вот это кайф. Привет, Жуковки, Брянская область.
1: Любовь, хоть и не по теме, но как же приятно вас слушать и осознавать, что я не совсем древняя, раз не одна помню секретики под стеклышком. Буквально о них говорили недавно. А еще у нас от школы ребята ездили в археологические походы, раскопки в Хакасию. Но меня родители не отпустили. Ой, Любочка, вы знаете, а вот меня вот лучше бы не отпустили родители. Как-то раз мы поехали в Кунгурские пещеры, ползали там, меня родители отпустили. И с тех пор у меня, знаете ли, развилась клаустрофобия, потому что в одном из гротов я немножечко застряла. Не потому что я много ела, а вот потому что паничку словила, и вот меня там немножечко раскорячило.
0: Кстати говоря, это абсолютная правда, ребята. Ну, да. Просто как близкий друг Варвары Теодоровны, могу сказать, что ей крайне затруднительно ездить в общественном транспорте и в метро. То есть вот это вот ощущение какой-то вот скученности такой, чего-то сжимающего.
1: А там ведь так и было. Впереди меня ползет человек, да. И сзади.
0: Да,
1: и получается,
0: да.
1: Что я мало того, что в самой этой пещере застряла, так еще и ограничена двумя людьми. И, соответственно,
0: Представляете, тебе приходится ездить по городу на спорткаре, да.
2: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня отпуска обсуждаем, кто где был, чем запомнилось это что-то. Ну и, может быть, что-то посоветуете куда-то съездить в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Это можно сделать, как, например, это уже сделала Екатерина Пирожкова. Но тут не то чтобы совет, так, зарисовочка. «Однажды мне представилась уникальная и неповторимая возможность поехать в Китай тремя семьями. С нас требовалась только оплата перелета. Но я не успела сделать загранник, поэтому все уехали, а я осталась. Все. Запомнилось надолго.
1: Надежда Трикотажная Фея в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Доброе утро, дорогие наши заряжайки. Отпусков необычных не было, но вот однажды, 25 лет назад, махнула на недельку в отпуск в Петербург и, возвращаясь на поезде домой, познакомилась с парнишкой. Через год переехала в Питер, так и стали жить-поживать. И дальше удивительное совершенно сочетание слов. Ну, мы знаем, да, жить-поживать и добра наживать.
0: Да.
1: Но у Нади, видимо, она торопилась или автозамена подвела. Значит, первое слово написано с большой буквы «Д» — «добрана». Это как некий добран существует. Uh-huh. Вот, а второе — «жевать». Ну, там, жевать, жвачку, да? То есть, почему нужно жевать этого добрана? Ну, остается, так сказать,
0: история
1: открытым вопрос.
0: История умалчивает,
1: да,
0: как
1: да,
0: говорится.
1: Да, да. Да.
0: Наталья, очень мне запомнилась поездка в Болгар. Это у нас в
1: Татарстане.
0: В Татарстане,
1: да.
0: Uh-huh. Да. Как же там красиво. Все музеи обошли. Природа глаз радует. Самый большой Коран. Это вообще что-то. Ну и, конечно, очень вкусно можно поесть, утверждает Наталья, которая, собственно, проживает в Самаре.
1: Ну и давайте к нашему сегодняшнему победителю. Зовут его Олег Боровков. И вот что он написал ВКонтакте. В молодости я лет 5-6 не ходил в отпуск, копил на машину. И вот когда накопил, поехали мы с друзьями на двух автомобилях на Алтай. Всю дорогу я чинил свою машину обратно. На обратной дороге машину друзей. То колесо пробью, то глушитель отвалится, то картер сомну. Было непросто, даже тревожно иногда. Но интересно и познавательно, особенно в плане проверки дружбы и сплоченности. В то время я работал автослесарем. Ну, вроде бы и в отпуск съездил, но и от работы не отрывался. Поддерживался в тонусе в профессиональном. А главное, приобрел среди друзей непререкаемый авторитет как механик и, внимание, Кулибин, изобретатель. И по сей день друзья спрашивают совета по механической части. Хороший был отпуск, действительно незабываемый.
0: Более того, вы еще дольше о нем будете помнить, потому что именно вам, Олег, дорогой, мы сегодня вручаем фирменную худи «Радио Ваня» за вашу, ну, очень трогательную историю.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Они на дрейфе.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжается голосование за общественную территорию. Россиянам рассказали, на каких заводах выгодно работать в настоящее время. Дизайнеры назвали популярные интерьерные стили. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается всероссийское голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральной программе, пишут СМИ-44. В настоящее время свои предпочтения выразили почти 32 тысячи горожан. Лидером по числу голосов остается пляж на реке Кострома вдоль Речного проспекта. Вторую позицию занимает сквер Виктора Бочкова в районе беседки Островского. Замыкает же тройку лидеров территория между улицей Профсоюзной и домом 59 микрорайона Давыдовский 2. Далее на очереди следует парк санатория Костромской и скверы за зданием спортивного комплекса «Спартак». Также в перечень для голосования в этом году включены территория между Нейским и Судиславским проездами и в парке в районе улицы Озерной. Костромичи могут сделать свой выбор до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру, а также с помощью волонтеров. Россиянам рассказали, кому сейчас выгодно работать на заводах, пишет газета.ру. По словам экспертов, заводы в России делятся на две основные категории. Первая – государственный сектор, включая оборонную промышленность. Здесь сотрудники получают гарантии от призыва, стабильные контракты, а также социальную поддержку в виде санаториев, детских садов и компенсации профзаболеваний. Однако зарплаты там часто ниже рыночных. Вторая категория компаний, которые остались после ухода западных игроков. Предприятия вроде Coca-Cola и Mars сохранили западные стандарты, достойный социальный пакет, премии, а иногда даже 13-ю зарплату. Средняя зарплата для линейного персонала на производстве составляет от 70 до 120 тысяч рублей в месяц. Это касается рабочих, сварщиков и токарей. Кроме того, сумма сильно зависит от региона, специальности и компаний. Интерьерные тренды, как изменения в моде, искусстве и культурной повестке, отражают запросы общества и настроение времени, пишут «Известия». Одним из ключевых направлений эксперты называют арт-деко, который сегодня переживает заметную трансформацию. Такой интерьер выбирают те, кто стремится добавить пространству выразительности, характера и изысканности, сохранив при этом ощущение гармонии и современности. Вторым трендом стал теплый минимализм. Его популярность напрямую связана с желанием людей создать дома атмосферу уюта и защищенности на фоне высокой динамики современной жизни. Этот стиль строится на использовании натуральных материалов, природных оттенков, мягких форм и тактильных поверхностей. Пространство остается лаконичным и функциональным, но при этом выглядит живым и комфортным для повседневной жизни. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» проектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
3: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: и счастлив Центовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Ваня, Ваня, Радио Ваня.
4: Помни, я твой, ты в моем сердце. И в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты вне конкуренции. Солнце, ты греешь меня в лучах.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Фаня». Новости.
1: В Костроме приступают к обработке городских территорий от борщевика. В России приняли ГОСТ на перевозку детей. В России напечатают двигатель для малой авиации на 3D-принтере. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартует первый этап плановой обработки общественных территорий от борщевика Сосновского, пишут СМИ 44. В перечень обработки включено 108 очагов произрастания борщевика. Зоны обработки были определены по итогам квартирования. Среди них территории на улицах Индустриальной, Гальческой, Базовой, в Парке Победы, микрорайонах Черноречья, Юбилейном и других. В случае обнаружения сорного растения на территории города, костромичей просят сообщить информацию о месте его произрастания в МКУ «Чистый город» по телефону 42-62-61. Если борщевик был замечен на частной территории, в этом случае можно обратиться в управление архитектуры по телефону 32-70-67. Во избежание административного наказания жителей частных домов призывают в короткие сроки самостоятельно уничтожить борщевик на своих территориях. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, регулирующий безопасность перевозки детей. Документ планируют ввести в силу в сентябре этого года, пишут «Известия». Новый ГОСТ определяет стандарты для анализа риска при перевозке детей, обучающихся. Документ предусматривает комплексный подход к выявлению, оценке, предупреждению, контролю факторов, которые влияют на безопасность таких перевозок. Особое внимание уделяется оценке рисков при подготовке рейса, посадке и высадке пассажиров, а также во время движения по маршруту. Инженеры Московского авиационного института предложили проект авиационного электродвигателя, большую часть деталей которого изготовят посредством 3D-печати, пишет «Известия». Планируется, что такая разработка уменьшит сроки изготовления и стоимость агрегатов. По словам специалистов, номинальная мощность двигателя составит 50 кВт, а пиковая до 80. С помощью аддитивных технологий изготовят элементы корпуса и магнитопровод с АТОРа и специального сплава. Напечатанные двигатели подойдут для небольших самолетов и электромобилей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Очереди бесят и гостей, и персонал.
2: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
1: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
1: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
6: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», УГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной.

0: цене. Байк 44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области прошел полумарафон «Галичское Заозерье». Россиянам назвали условия выплаты по больничному после увольнения. В России утвердили стандарты подготовки будущих отцов к рождению ребенка. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел полумарафон «Галичское Заозерье», пишут СМИ 44. Всего на старт полумарафона вышли более 1500 легкоатлетов из Костромской, Ивановской, Ярославской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Маршрут полумарафона был проложен по исторической части Галича, сохранившей старинную застройку. Спортсмены пробежали между корпусами 200-летних торговых рядов вдоль берега Галического озера по Рыбной Слободе, а также по улочкам с каменными купеческими особняками начала прошлого века. Полумарафон стал вторым турниром спортивно-туристического проекта «Галичское Заозерье» в этом году. Напомню, в феврале прошел всероссийский лыжный марафон, в марте состоялись соревнования по сноукайтингу, а впереди летний спортфест, веломарафон и дуатлон-кросс. Даже после увольнения сотрудник сохраняет право оформить больничный лист и получить соответствующую выплату, пишут «Известия». Согласно Трудовому кодексу, пособие по временной нетрудоспособности полагается тем, кто заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения. Основным условием для получения денег является отсутствие официального трудоустройства на новом месте в момент открытия больничного. Размер выплаты по такому листку составляет 60% от среднего заработка гражданина за последние 2 года. В Роскачестве уточнили, что в данном случае страховой стаж сотрудника значения не имеет. При этом оплате подлежит только заболевание или травма самого бывшего работника. Больничный по уходу за ребенком или иным членом семьи после расторжения трудового договора не оплачивается. Минздрав России утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовки будущих родителей, пишет газета.ру. Согласно им, организуют 5 занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, которые будут оплачиваться по медстрахованию. Одним из главных нововведений стало активное вовлечение в подготовку к родительству отцов. Их будут учить уходу за новорожденными и основам поддержки при родах. Занятия будут проходить в женских консультациях, в кабинетах психопрофилактической подготовки либо психолога социальной помощи. В обучении участвуют акушеры, гинекологи, терапевты, педиатры, психологи и соцработники. Кроме того, с будущими родителями специалисты намерены обсуждать темы грудного вскармливания, вакцинации, безопасности детей в автомобиле и профилактики несчастных случаев. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: по-любому.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2.

0: ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме определили победителей всероссийской велогонки. В Миноборнауке перечислили возможности получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Аналитики назвали самого популярного российского писателя 20 века. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области завершился первый этап масштабного веломарафона «Россия», пишут СМИ-44. Соревнования проходили сразу на двух площадках. В Нерехте состоялась профессиональная индивидуальная гонка на дистанции 44 километра. Спортсмены ехали через деревню Рудина и обратно. На старт вышли около 70 участников из 14 регионов страны. В Костроме тем временем прошел массовый любительский заезд, собравший более 500 участников. Они преодолели маршрут по центральной части города. Абсолютным победителем среди мужчин стал москвич Михаил Семин, а в женском зачете лучшей признана костромичка Марина Колескина. Следующие этапы веломарафона «Россия» пройдут в других городах Золотого кольца до 12 сентября. Второй в очереди будет Владимир, а завершится мероприятие в Москве. Российские вузы вправе начислять абитуриенту до 15 баллов за индивидуальное достижение, увеличив его шансы на зачисление, сообщает пресс-служба Миноборнауки. В ведомстве уточнили, что все достижения делятся на общие и целевые. Так, например, за значок ГТО, аттестат или диплом с отличием, участие в олимпиадах и волонтерских акциях, а также прохождение военной службы по призыву или контракту, можно получить до 10 баллов. Дополнительные очки приносит и наличие творческого или спортивного доп. Образования, а также статус победителя или призера национального либо международного чемпионата Обилимпикс. К целевым индивидуальным достижениям относят участие в профориентационных мероприятиях от заказчика целевого обучения. За такие достижения на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры начисляется 5 баллов, а для аспирантуры от 1 до 5. В министерстве напоминают, документы, подтверждающие индивидуальное достижение, нужно подать не позднее дня завершения приема документов. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5 месяцев этого года, пишет Газета.ру. Аналитики изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков также вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен. Третье место популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, а пятое – Александр Пушкин. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжается голосование за общественную территорию. Россиянам рассказали, на каких заводах выгодно работать в настоящее время. Дизайнеры назвали популярные интерьерные стили. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается всероссийское голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральной программе, пишут СМИ 44. В настоящее время свои предпочтения выразили почти 32 тысячи горожан. Лидером по числу голосов остается пляж на реке Кострома вдоль Речного проспекта. Вторую позицию занимает сквер Виктора Бочкова в районе беседки Островского. Замыкает же тройку лидеров территория между улицей Профсоюзной и домом 59 микрорайона Давыдовские 2. Далее на очереди следует парк-санатория Костромской и скверы за зданием спортивного комплекса «Спартак». Также в перечень для голосования в этом году включены территория между Нейским и Судиславским проездами и в парке в районе улицы Озерной. Костромичи могут сделать свой выбор до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру, а также с помощью волонтеров. Россиянам рассказали, кому сейчас выгодно работать на заводах, пишет газета.ру. По словам экспертов, заводы в России делятся на две основные категории. Первая – государственный сектор, включая оборонную промышленность. Здесь сотрудники получают гарантии от призыва, стабильные контракты, а также социальную поддержку в виде санаториев, детских садов и компенсации профзаболеваний. Однако зарплаты там часто ниже рыночных. Вторая категория компаний, которые остались после ухода западных игроков. Предприятия вроде Coca-Cola и Mars сохранили западные стандарты, достойный социальный пакет, премии, а иногда даже 13-ю зарплату. Средняя зарплата для линейного персонала на производстве составляет от 70 до 120 тысяч рублей в месяц. Это касается рабочих, сварщиков и токарей. Кроме того, сумма сильно зависит от региона, специальности и компаний. Интерьерные тренды, как изменения в моде, искусстве и культурной повестке, отражают запросы общества и настроение времени, пишут «Известия». Одним из ключевых направлений эксперты называют арт-деко, который сегодня переживает заметную трансформацию. Такой интерьер выбирают те, кто стремится добавить пространству выразительности, характера и изысканности, сохранив при этом ощущение гармонии и современности. Вторым трендом стал теплый минимализм. Его популярность напрямую связана с желанием людей создать дома атмосферу уюта и защищенности на фоне высокой динамики современной жизни. Этот стиль строится на использовании натуральных материалов, природных оттенков, мягких форм и тактильных поверхностей. Пространство остается лаконичным и функциональным, но при этом выглядит живым и комфортным для повседневной жизни. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: мультфильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие хорошие. Сегодня вторник, 19 мая. Меня зовут Андрей Шмурай. В Петербурге жаркий солнечный денек, друзья. А у нас в эфире игра «Угадай фильм». Для тех, кто знает и любит российское и не только российское кино. Правила простые. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вдруг вспомните его название, звоните 325-696, код города 812. Сегодня у нас современный российский фильм. Уверен, что многие из вас его видели. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Да вкусно, дело не в этом. Вкусно можно и мышьяк приготовить. Сгущенка у кого?
3: А мышьяк, кстати, хорошо усваивается.
4: Хорошо. Но один раз.
2: Ну что такое говоришь? Мышьяк – это металл. Как металл может хорошо усваиваться?
4: Мышьяк – это полуметалл.
5: Пожалуйста, не надо спорить с папой.
2: Мышьяк – это металл.
4: Мышьяк – это полуметалл.
2: Кира.
1: Если вспомнили название этого кинофильма, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. А человек, который правильно назовет первым загаданный фильм, получит два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Как всегда, удачи! Жду ваших звоночков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Ваня. Радио Ваня.
6: Разбежаться сойти.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
5: 18+. Ваня. Радио Ваня.

любишь. И яркие новинки. Holy Flame. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сейчас повсеместно практически завершился отопительный сезон, поэтому неудивительно, что именно сегодня, 19 мая, отмечается День русской печки. Дата, которая как раз и символизирует завершение отопительного сезона. Сегодня о русской печке наш хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первая русская печь появилась в 10-11 веках. Это было сводчатое глинобитное строение. К началу 13 века устройство приобрело привычный вид. До 17 века русская печь не имела дымохода. Дым уходил прямо в избу. Такое отопление называли по-черному.
0: Четвертое место.
1: Печь обогревала дом, готовила пищу, хлеб, каши, пироги. Использовалась как лежанка, применялась в народной медицине для прогреваний и ингаляций, а в крупных печках даже устраивали баню.
0: Третье место.
1: Считалось, что за печью или в подпечье живет домовой, хранитель домашнего очага. Печь связывали с представлениями о предках. Есть предположение, что в нише под русской печью в древности стояли погребальные урны. Прикладывая ладони к печке, человек контактировал со своими предками.
0: Второе место.
1: Во время свадьбы молодожены три раза обходили печь. Это символизировало благодарность жениха очагу, который дал ему жену. После свадьбы в печь бросали пустой глиняный горшок, приговаривая: «Сколько черепков, столько и молодых ребят». Отсюда, возможно, и пошла традиция бить бокалы.
0: Первое место.
1: Печь – герой русского фольклора. Ее образ встречается в сказках о Емеле, богатыре Илье Муромце, Бабе-Яге. С печью связаны многие пословицы и поговорки. Например, «Хочешь есть калачи – не сиди на печи». Или «С глупой речью – сиди за печью».
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио
1: Ваня. От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности – стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
6: Ближе и роднее. Радио Ваня. Ага.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме приступают к обработке городских территорий от борщевика. В России приняли ГОСТ на перевозку детей. В России напечатают двигатель для малой авиации на 3D-принтере. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартует первый этап плановой обработки общественных территорий от борщевика Сосновского, пишут СМИ 44. В перечень обработки включено 108 очагов произрастания борщевика. Зоны обработки были определены по итогам квартирования. Среди них территории на улицах Индустриальной, Гальческой, Базовой, в Парке Победы, микрорайонах Черноречья, Юбилейном и других. В случае обнаружения сорного растения на территории города, костромичей просят сообщить информацию о месте его произрастания в МКУ «Чистый город» по телефону 42-62-61. Если борщевик был замечен на частной территории, в этом случае можно обратиться в управление архитектурой по телефону 32-70-67. Во избежание административного наказания жителей частных домов призывают в короткие сроки самостоятельно уничтожить борщевик на своих территориях. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, регулирующий безопасность перевозки детей. Документ планируют ввести в силу в сентябре этого года, пишут «Известия». Новый ГОСТ определяет стандарты для анализа риска при перевозке детей, обучающихся. Документ предусматривает комплексный подход к выявлению, оценке, предупреждению, контролю факторов, которые влияют на безопасность таких перевозок. Особое внимание уделяется оценке рисков при подготовке рейса, посадке и высадке пассажиров, а также во время движения по маршруту. Инженеры Московского авиационного института предложили проект авиационного электродвигателя, большую часть деталей которого изготовят посредством 3D-печати, пишет «Известия». Планируется, что такая разработка уменьшит сроки изготовления и стоимость агрегатов. По словам специалистов, номинальная мощность двигателя составит 50 кВт, а пиковая до 80. С помощью аддитивных технологий изготовят элементы корпуса и магнитопровод с АТОРа и специального сплава. Напечатанные двигатели подойдут для небольших самолетов и электромобилей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
3: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
2: О, Нордпалп.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я достаточно настороженно отношусь к российским современным фильмам, скажем так, патриотического направления. Но вот решил сделать исключение и посмотрел эту картину благодаря тому, что главную роль в ней исполнил весьма разноплановый, несмотря на свою молодость, талантливый артист Глеб Калюжный. Фильм называется «Малыш». Сегодня именно эту картину хочу посоветовать вам на вечер. Глеб играет молодого парня, рэп-музыканта, который меняет свое мировоззрение после того, как узнает, что его мама попала в беду, и, естественно, он отправляется к ней на выручку. Тут отлично показано столкновение простого и пусть чуть-чуть уличного пацана с суровой мужской жизнью. Надо сказать, что он с честью все выдержал и стал своим среди других мужественных парней. Лично мне, друзья, кажется, что перед нами первое произведение, не побоюсь этого слова, искусства современной эпохи, которое максимально приблизилось к тому, что происходит на самом деле. Кино на вечер. «Малыш», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Помните замечательный мультик «Крошка и енота от улыбки», «Серый день светлей», ну и так далее. Но не все представители этого вида, оказывается, бывают мягкими и пушистыми. Все дело в том, что енот проник в винный магазин в городе Ашленд, это в Соединенных Штатах, и обшарил несколько полок с напитками, а затем уснул. Полицейские связали этого бандита и отвезли в приют, чтобы он протрезвел перед допросом. С юмором сообщили в организации «Служба защиты животных». Да, енотику потребовалось несколько часов, чтобы проспаться. Кроме похмелья и неправильного образа жизни, никаких травм, слава богу, животное не получило, и его выпустили на волю. Кстати, эксперты по дикой природе отмечают любопытство и ум енотов. Все чаще они приходят в города в поисках пищи, а ловкие лапки позволяют им вскрывать мусорные баки, проникать в офисные здания и даже, как вы поняли, в винные магазины. Также известно, что в дикой природе еноты любят полакомиться перебродившими фруктами. Да, видимо, есть у них какая-то генетическая предрасположенность. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, радио Ваня.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: 00. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области прошел полумарафон «Галическое Заозерье». Россиянам назвали условия выплаты по больничному после увольнения. В России утвердили стандарты подготовки будущих отцов к рождению ребенка. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел полумарафон «Галическое Заозерье», пишут СМИ-44. Всего на старт полумарафона вышли более 1500 легкоатлетов из Костромской, Ивановской, Ярославской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Маршрут полумарафона был проложен по исторической части Галича, сохранившей старинную застройку. Спортсмены пробежали между корпусами сами 200-летних торговых рядов вдоль берега Галического озера по Рыбной Слободе, а также по улочкам с каменными купеческими особняками начала прошлого века. Полумарафон стал вторым турниром спортивно-туристического проекта «Галическое Заозерье» в этом году. Напомню, в феврале прошел всероссийский лыжный марафон, в марте состоялись соревнования по сноукайтингу, а впереди летний спортфест, веломарафон и дуатлон-кросс. Даже после увольнения сотрудник сохраняет право оформить больничный лист и получить соответствующую выплату, пишут «Известия». Согласно Трудовому кодексу, пособие по временной нетрудоспособности полагается тем, кто заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения. Основным условием для получения денег является отсутствие официального трудоустройства на новом месте в момент открытия больничного. Размер выплаты по такому листку составляет 60% от среднего заработка гражданина за последние 2 года. В Роскачестве уточнили, что в данном случае страховой стаж сотрудника значения не имеет. При этом оплате подлежит только заболевание или травма самого бывшего работника. Больничный по уходу за ребенком или иным членом семьи после расторжения трудового договора не оплачивается. Минздрав России утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовки будущих родителей, пишет газета.ру. Согласно им, организуют 5 занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, которые будут оплачиваться по медстрахованию. Одним из главных нововведений стало активное вовлечение в подготовку к родительству отцов. Их будут учить уходу за новорожденными и основам поддержки при родах. Занятия будут проходить в женских консультациях, в кабинетах психопрофилактической подготовки либо психолога социальной помощи. В обучении участвуют акушеры, гинекологи, терапевты, педиатры, психологи и соцработники. Кроме того, с будущими родителями специалисты намерены обсуждать темы грудного вскармливания, вакцинации, безопасности детей в автомобиле и профилактики несчастных случаев. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: тебе. Хочешь, я тебе спою?
1: Хочешь, я тебе? Хочешь, я тебе спою?
0: Хочешь, я тебе? Хочешь, я тебе спою?
1: Хочешь, я тебе? Хочешь, я тебе спою?
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
3: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались! Рядом с ТРЦ «Коллаж».
4: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
5: Хотите окна без монтажа по заводской цене? Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
6: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Автор, исполнитель и музыкант Алексей Воробьев рассказал, что у композиции «Горячий лед», премьера которой состояла 17 апреля, только единственный адресат. По словам артиста, лирическая героиня песни никто иная, как его любимая жена, оперная дива Аида Гарифуллина. Более того, «Горячий лед» вышел на стриминговых платформах именно к первой годовщине их свадьбы. Примечательно, что в композиции также звучит голос самой артистки. Каждая строчка посвящена именно ей и какому-то моему личному признанию чему-то, что хотелось бы сказать лично моей любимой женщине, пояснил Воробьев. В песне есть одна значимая строка, которую, как оказалось, он однажды написал на открытке и отправил возлюбленной вместе с пышным букетом цветов. Речь идет о строчке «Я обещал лишь навсегда, полюбил тебя навечно». Алексей Воробьев уточнил, что именно эта фраза из послания вдохновила его на создание целой композиции, чтобы выразить самое ценное и трепетное чувство, которое связывает его с супругой. Как трогательно.
0: Звездный час. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
2: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья! Легендарный футболист Дэвид Бекхэм позавидовал славе моих коллег Алексея Акопова и Варвары Пивоваровой, которые сейчас выращивают потрясающий огурец. Он опубликовал в личном блоге новое короткое видео, снятое его супругой, солисткой британской поп-группы Spice Girls и дизайнером Викторией Бекхэм. На кадрах бывший спортсмен предстал в собственном огороде у грядки с луком, которые, как и многие другие овощи и фрукты, выращивает сам. Подписчики обрадовались, что негласная рубрика о садоводстве стала часто появляться в аккаунте футболиста. «Единственное видео, которое мы смотрим этой весной, садоводство Дэвида и Виктории», гласит один из комментариев. Еще одна пользовательница соцсети сочла пример Бекхэма показательным, признавшись, что иногда ставит его в пример. «Вот я говорю мужу, что даже Бекхэм на грядке, а мы чем хуже». Фанаты также отметили, с каким увлечением спортсмен работает на грядках. Некоторые также удивились масштабом огорода, который Бекхэм обустраивает и за которым следит лично. Ну, что касается масштабов, я думаю, что Бекхэм может себе позволить любые размеры приусадебного участка.
0: Звездный час. Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: угодно. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. Очереди бесят и гостей, и персонал.
2: Тогда «Рестик». Он ускоряет работу и наводит порядок.
1: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
1: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
3: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгоде. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме определили победителей всероссийской велогонки. В Миноборнауке перечислили возможности получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Аналитики назвали самого популярного российского писателя 20 века. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области завершился первый этап масштабного веломарафона «Россия», пишут СМИ-44. Соревнования проходили сразу на двух площадках. В Нерехте состоялась профессиональная индивидуальная гонка на дистанции 44 километра. Спортсмены ехали через деревню Рудина и обратно. На старт вышли около 70 участников из 14 регионов страны. В Костроме тем временем прошел массовый любительский заезд, собравший более 500 участников. Они преодолели маршрут по центральной части города. Абсолютным победителем среди мужчин стал москвич Михаил Семин, а в женском зачете лучшей признана костромичка Марина Колескина. Следующие этапы веломарафона «Россия» пройдут в других городах Золотого кольца до 12 сентября. Второй в очереди будет Владимир, а завершится мероприятие в Москве. Российские вузы вправе начислять абитуриенту до 15 баллов за индивидуальное достижение, увеличив его шансы на зачисление, сообщает пресс-служба Миноборнауки. В ведомстве уточнили, что все достижения делятся на общие и целевые. Так, например, за значок ГТО, аттестат или диплом с отличием, участие в олимпиадах и волонтерских акциях, а также прохождение военной службы по призыву или контракту, можно получить до 10 баллов. Дополнительные очки приносит и наличие творческого или спортивного доп. Образования, а также статус победителя или призера национального либо международного чемпионата Обилимпикс. К целевым индивидуальным достижениям относят участие в профориентационных мероприятиях от заказчика целевого обучения. За такие достижения на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры начисляется 5 баллов, а для аспирантуры от 1 до 5. В министерстве напоминают, документы, подтверждающие индивидуальное достижение, нужно подать не позднее дня завершения приема документов. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5 месяцев этого года, пишет газета.ру. Аналитики изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков также вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен. Третье место популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, а пятое – Александр Пушкин. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня.
1: Еще раз доброго дня всем, кто слушает радио Ваня. Успели выяснить сегодня, что даже легендарный футболист Дэвид Бекхэм занимается огородничеством, друзья. И у нас на радио Ваня в полный рост и полным ходом идет замечательное реалити «Зеленый друг легкой посадки». Прямо в эфирной студии утреннего шоу «Батарейки» выращивается молодой и зеленый огурец. Ну, те, кто слушает нас постоянно, конечно же, уже в курсе. А помогает в этом самом процессе «Терравита» – живая земля и удобрения с биобактериями. Кстати, сорт огурца, только вам говорю по секрету, называется «Зеленый гномик F1». Следим за всеми этапами роста и за нашим урожаем, который, я уверен, не за горами. А где следить? В сообществе «Радио Ваня» ВКонтакте. И привет всем садоводам-огородникам!
0: «Радио Ваня»

0: сказал. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусностями. Сняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые, лазурные стены, двери, не даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень жарко, поэтому не стоит забывать о своих головных уборах. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 33% согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровней прожить.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сейчас повсеместно практически завершился отопительный сезон, поэтому неудивительно, что именно сегодня, 19 мая, отмечается День русской печки. Дата, которая как раз и символизирует завершение отопительного сезона. Сегодня о русской печке наш хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первая русская печь появилась в 10-11 веках. Это было сводчатое глинобитное строение. К началу 13 века устройство приобрело привычный вид. До 17 века русская печь не имела дымохода. Дым уходил прямо в избу. Такое отопление называли по-черному.
0: Четвертое место.
1: Печь обогревала дом, готовила пищу, хлеб, каши, пироги. Использовалась как лежанка, применялась в народной медицине для прогреваний и ингаляций, а в крупных печках даже устраивали баню.
0: Третье место.
1: Считалось, что за печью или в подпечье живет домовой, хранитель домашнего очага. Печь связывали с представлениями о предках. Есть предположение, что в нише под русской печью в древности стояли погребальные урны. Прикладывая ладони к печке, человек контактировал со своими предками.
0: Второе место.
1: Во время свадьбы молодожены три раза обходили печь. Это символизировало благодарность жениха очагу, который дал ему жену. После свадьбы в печь бросали пустой глиняный горшок, приговаривая: «Сколько черепков, столько и молодых ребят». Отсюда, возможно, и пошла традиция бить бокалы.
0: Первое место.
1: Печь – герой русского фольклора. Ее образ встречается в сказках о Емеле, богатыре Илье Муромце, Бабе-Яге. С печью связаны многие пословицы и поговорки. Например, «Хочешь есть калачи – не сиди на печи». Или «С глупой речью – сиди за печью».
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Конечно, двум любящим сердцам ничего не страшно, однако, вы знаете, иногда все-таки дрожь пробегает, когда читаешь вот такие истории. Муж и жена из Испании никогда не думали, что столкнутся с миром паранормального, но недавно в их доме начались некие странности. Героев зовут Лаура и Хосе, и они начали слышать звуки, которые нельзя было списать на прозаические причины, такие как, допустим, шум труб или гам соседей. Дело в том, что то и дело раздавались шаги. Но все стало еще более пугающим, когда они начали видеть нечто, что они описывают как неясную тень, напоминающую человеческую фигуру. Лаура и Хосе позвали на помощь специалистов, которые занимаются исследованием всего паранормального. И вот они подтвердили, что в доме наших героев действительно нечисто. Сейчас работа ведется, а супругам приходится мириться с топающим неспокойным духом. Хотя это и не просто. Муж с женой жалуются, что иногда не могут спать целыми ночами. Но в этой ситуации, конечно, есть и плюс, друзья, потому что совместно пережитые трудности, они только укрепляют отношения. И, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников. Стоимость борщевого набора снизится на 30% летом. Почти треть опрошенных родителей школьников признались, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников. Это не предусмотрено в Трудовом кодексе. Наказанием может быть только дисциплинарная ответственность, включая выговор и увольнение, объяснил в беседе с РТ эксперт трудового права юрист Александр Кузнецов. Работодатель на уровне локальных нормативных актов компании не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в Трудовом кодексе Российской Федерации за совершение дисциплинарных проступков предусмотрен список мер ответственности, включая замечание, выговор и увольнение при наличии оснований. Поэтому наложение штрафов на работников – это нарушение, заключил юрист. Стоимость борщевого набора в России снизится на 30% летом по сравнению с весной 26 года, спрогнозировал для газеты «РУ» доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Подешевеет борщевой набор: картофель, капуста, морковь и лук. К концу лета цены снизятся на 30%, что связано с поступлением овощей и фруктов из южных регионов России и дружественных стран, увеличением предложения сезонных овощей, нового урожая, а также ростом предложения фруктов и ягод. К июлю цены на борщевой набор, овощи и фрукты, зелень снизятся на 15%, во многом благодаря появлению продукции нового урожая, отметил эксперт. И в завершении выпуска: почти треть, 30% опрошенных родителей школьников признались, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение, но пока не могут решиться на этот шаг. При этом 70% россиян заявили, что не готовы отказаться от традиционной школы. Главным страхом родителей остается возможное снижение качества образования и социализации детей. 22% опрошенных опасаются, что ребенку будет не хватать общения со сверстниками, а еще 21% считает, что детям сложно эффективно учиться самостоятельно. Еще 18% родителей боятся проблем с дальнейшим поступлением в колледжи и вузы. Среди других причин, которые останавливают семьи от перехода на хоумскулинг, опасения по поводу чрезмерного увлечения гаджетами, таких 10%, нехватки внимания со стороны педагогов 6% и возможного осуждения со стороны родственников или учителей 5%. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня.

0: Люби меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама.
7: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери, не даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень жарко, поэтому не стоит забывать о своих головных уборах. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 33% согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я достаточно настороженно отношусь к российским современным фильмам, скажем так, патриотического направления. Но вот решил сделать исключение и посмотрел эту картину благодаря тому, что главную роль в ней исполнил весьма разноплановый, несмотря на свою молодость, талантливый артист Глеб Калюжный. Фильм называется «Малыш». Сегодня именно эту картину хочу посоветовать вам на вечер. Глеб играет молодого парня, рэп-музыканта, который меняет свое мировоззрение после того, как узнает, что его мама попала в беду, и, естественно, он отправляется к ней на выручку. Тут отлично показано столкновение простого и пусть чуть-чуть уличного пацана с суровой мужской жизнью. Надо сказать, что он с честью все выдержал и стал своим среди других мужественных парней. Лично мне, друзья, кажется, что перед нами первое произведение, не побоюсь этого слова, искусства современной эпохи, которое максимально приблизилось к тому, что происходит на самом деле. Кино на вечер. «Малыш», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Помните замечательный мультик «Крошка и енота от улыбки», «Серый день светлей», ну и так далее. Но не все представители этого вида, оказывается, бывают мягкими и пушистыми. Все дело в том, что енот проник в винный магазин в городе Ашленд, это в Соединенных Штатах, и обшарил несколько полок с напитками, а затем уснул. Полицейские связали этого бандита и отвезли в приют, чтобы он протрезвел перед допросом. С юмором сообщили в организации «Служба защиты животных». Да, енотику потребовалось несколько часов, чтобы проспаться. Кроме похмелья и неправильного образа жизни, никаких травм, слава богу, животное не получило, и его выпустили на волю. Кстати, эксперты по дикой природе отмечают любопытство и ум енотов. Все чаще они приходят в города в поисках пищи, а ловкие лапки позволяют им скрывать мусорные баки, проникать в офисные здания и даже, как вы поняли, в винные магазины. Также известно, что в дикой природе еноты любят полакомиться перебродившими фруктами. Да, видимо, есть у них какая-то генетическая предрасположенность. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: и счастлив Центробокс!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Школьная дискотека! Фабрика звезд! Латино Дэнс! Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
5: Реклама. Вечная память. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из

0: Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: Рабочий день 11 июня будет сокращенным на 1 час из-за следующего за ним Дня России. В школах страны следует ввести день похода для приобретения детьми некоторых туристических навыков. Каждый второй из опрошенных россиян считает совместное накопление возможностью реализовать общую мечту. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочий день 11 июня будет сокращенным на 1 час из-за следующего за ним Дня России, заявила РИА Новости эксперт Российской академии народного хозяйства и госслужбы Марина Солодовникова. Она отметила, что из-за праздника россиян ждут еще одни длинные выходные. Отдыхать граждане будут с 12 по 14 июня. При этом 11 июня продолжительность работы уменьшается на 1 час, добавила эксперт. В российских школах следует ввести день похода для приобретения детьми некоторых туристических навыков. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его мнению, поход в лес будет полезен для приобретения минимальных туристических навыков. Можно учить школьников ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Такие уроки, которые нужно проводить не по учебникам, а на открытом воздухе, дают детям опыт и максимальную информацию. Так, ориентирование на местности важно для каждого человека, поскольку в лесу не всегда работает интернет и имеются гаджеты. Кроме того, объединение, тимбилдинг, взаимопомощь важны для школьников и с психологической точки зрения. Гриб пояснил, что таким занятиям может быть посвящен один из уроков физкультуры. И в завершении выпуска: каждый второй, 43%, из опрошенных россиян считает совместное накопление возможностью реализовать общую мечту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного одним из банков. Треть респондентов заявили, что откладывать фиксированную сумму им помогает сформированная привычка, а также четкое планирование бюджета. Самый популярный финансовый инструмент для совместных накоплений у россиян – вклад или накопительный счет одного из супругов, таких 44%. На втором месте совместный банковский счет, куда оба могут делать переводы, 32%, 13% предпочитают копить наличные, а 7% копят с помощью инвестиционных продуктов. Основными преградами для совместных накоплений респонденты считают спонтанные покупки и импульсивные траты одного из супругов. Так ответили четверть опрошенных. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Что это за...

0: Утренняя. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые, лазурные стены, двери, не даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень жарко, поэтому не стоит забывать о своих головных уборах. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 33% согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если тебе стало грустно,
1: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Погода, плохая погода. Полгода совсем не курит.

0: Радио Ваня.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

любишь. Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза, утюг. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Саймон, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

волнами надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!